0: Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске продолжается реконструкция аллеи боевой славы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В эти дни подрядчик ведет демонтажные работы старого покрытия пешеходной зоны. Параллельно строители завозят материалы для проведения подземных работ по укладке необходимых инженерных коммуникаций, поливочного водопровода и сетей электроснабжения. Все работы по условиям контракта должны быть выполнены в 2026 году. Реконструкция ведется с сохранением всех существующих мемориальных сооружений. Обновлением будут охвачены пешеходная зона, системы наружного освещения и звукового оповещения. Также дизайн-проектом предусмотрено устройство информационных стендов, мемориала «Стена памяти» и входной группы «Звезда». В рамках реновации аллеи в районе перекрестка улиц Победы и Комсомольская будут установлены монумент и интерактивная доска, посвященные погибшим новоуральцам, участникам специальной военной операции. На время строительных работ пешеходная зона аллеи закрыта. Подходы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» сохранены. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 21 июня в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет Сабантуй – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Силы и традиции», соревнования по борьбе на поясах, показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию, армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях. Площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура, мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». С приходом мая работы на площадке возобновились с новой силой. Наступил второй, не менее важный этап проекта. Если первый год был посвящен созданию главной сцены, то сейчас фокус сместился на комплексное благоустройство всей прилегающей территории. В настоящее время идет активная фаза строительства танцевальной площадки, подготовка дорожек и замена асфальта в зоне, прилегающей к площадке. Параллельно ведутся подготовительные работы по озеленению. Вскоре здесь появятся новые деревья, кустарники и цветочные клумбы, которые создадут уютную атмосферу. Завершение всех работ и торжественное открытие полностью благоустроенной, единой многофункциональной площадки запланировано на сентябрь текущего года. Жители города с нетерпением ждут этого момента, чтобы оценить результат общих усилий и обрести новое любимое место для отдыха и встреч. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 19 июня ночью ожидается до плюс 18 градусов. Днем до 22 градусов тепла. Пасмурно, слабый дождь. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8 922 296 92 99. «Сатори». Мы знаем, чем занять.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
3: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
4: И, кстати, все виды жуков съедобны.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
3: И, кстати, петух не может петь, если не вытянет шею.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!
2: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 21 июня на спектакль «Необыкновенное состязание». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
4: И, кстати, Сидней – самый крупный город Австралии и мира.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Уральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске продолжается реконструкция аллеи боевой славы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В эти дни подрядчик ведет демонтажные работы старого покрытия пешеходной зоны. Параллельно строители завозят материалы для проведения подземных работ по укладке необходимых инженерных коммуникаций, поливочного водопровода и сетей электроснабжения. Все работы по условиям контракта должны быть выполнены в 2026 году. Реконструкция ведется с сохранением всех существующих мемориальных сооружений. Обновлением будут охвачена пешеходная зона, системы наружного освещения и звукового оповещения. Также дизайн-проектом предусмотрено устройство информационных стендов, мемориала «Стена памяти» и входной группы «Звезда». В рамках реновации аллеи в районе перекрестка улиц Победы и Комсомольская будут установлены монумент и интерактивная доска, посвященные погибшим новоуральцам, участникам специальной военной операции. На время строительных работ пешеходная зона аллеи закрыта. Подходы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» сохранены. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 21 июня в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет Сабантуй – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Сила и традиции», соревнования по борьбе на поясах, показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию, армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях. Площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура, мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». С приходом мая работы на площадке возобновились с новой силой. Наступил второй, не менее важный этап проекта. Если первый год был посвящен созданию главной сцены, то сейчас фокус сместился на комплексное благоустройство всей прилегающей территории. В настоящее время идет активная фаза строительства танцевальной площадки, подготовка дорожек и замена асфальта в зоне, прилегающей к площадке. Параллельно ведутся подготовительные работы по озеленению. Вскоре здесь появятся новые деревья, кустарники и цветочные клумбы, которые создадут уютную атмосферу. Завершение всех работ и торжественное открытие полностью благоустроенной, единой многофункциональной площадки запланировано на сентябрь текущего года. Жители города с нетерпением ждут этого момента, чтобы оценить результат общих усилий и обрести новое любимое место для отдыха и встреч. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 19 июня ночью ожидается до плюс 18 градусов. Днем до 22 градусов тепла. Пасмурно, слабый дождь. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели? Чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
4: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
5: И кстати, из-за мужского храпа женщины за всю жизнь не досыпают около 4 лет.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
4: И кстати, корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы NRA.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
3: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
4: И, кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, самая короткая река – река Бе, которая протекает на территории США. Ее длина всего 36 метров.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Остались без работы? У нас работают.

0: Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7 44 44.
1: И, кстати, сердце белого кита размером с Volkswagen Жук.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.

0: подробности на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
2: И кстати, исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

Вы слушаете N-Radio и правильно делаете.

0: месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21. Или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. Атман.

0: И, кстати, у бобров прозрачные веки.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
6: И, кстати, в среднем человек засыпает в течение 7 минут.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом.

0: И кстати, самый распространенный химический элемент во Вселенной – водород.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, крокодилы глотают камни, чтобы глубже нырнуть.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский». На Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.

0: вакансии на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
4: И, кстати, «Робинзон Крузо» считается первым английским романом.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1 Центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И, кстати, первый в мире компьютер весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: И кстати, английские статистики подсчитали, что средний человек за свою жизнь проходит пешком 100 тысяч километров.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.

0: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
2: И, кстати, самая сильная мышца в человеческом организме – язык.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: в Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске продолжается реконструкция аллеи боевой славы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В эти дни подрядчик ведет демонтажные работы старого покрытия пешеходной зоны. Параллельно строители завозят материалы для проведения подземных работ по укладке необходимых инженерных коммуникаций, поливочного водопровода и сетей электроснабжения. Все работы по условиям контракта должны быть выполнены в 2026 году. Реконструкция ведется с сохранением всех существующих мемориальных сооружений. Обновлением будут охвачена пешеходная зона, системы наружного освещения и звукового оповещения. Также дизайн-проектом предусмотрено устройство информационных стендов, мемориала «Стена памяти» и входной группы «Звезда». В рамках реновации аллеи в районе перекрестка улиц Победы и Комсомольская будут установлены монумент и интерактивная доска, посвященные погибшим новоуральцам, участникам специальной военной операции. На время строительных работ пешеходная зона аллеи закрыта. Подходы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» сохранены, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 21 июня в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет Сабантуй – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Сила и традиции», соревнования по борьбе на поясах, показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию, армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях. Площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура, мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». С приходом мая работы на площадке возобновились с новой силой. Наступил второй, не менее важный этап проекта. Если первый год был посвящен созданию главной сцены, то сейчас фокус сместился на комплексное благоустройство всей прилегающей территории. В настоящее время идет активная фаза строительства танцевальной площадки, подготовка дорожек и замена асфальта в зоне, прилегающей к площадке. Параллельно ведутся подготовительные работы по озеленению. Вскоре здесь появятся новые деревья, кустарники и цветочные клумбы, которые создадут уютную атмосферу. Завершение всех работ и торжественное открытие полностью благоустроенной, единой многофункциональной площадки запланировано на сентябрь текущего года. Жители города с нетерпением ждут этого момента, чтобы оценить результат общих усилий и обрести новое любимое место для отдыха и встреч. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 19 июня ночью ожидается до плюс 18 градусов. Днем до 22 градусов тепла. Пасмурно, слабый дождь. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.
3: As many as I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,

0: ЭГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
4: И кстати, чтобы покрыть обоями Великую Китайскую стену, потребуется порядка 15 840 тысяч рулонов обоев.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.

0: лето. А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
1: И кстати, английские статистики подсчитали, что средний человек за свою жизнь проходит пешком 100 тысяч километров.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
3: И кстати, корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске продолжается реконструкция аллеи боевой славы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В эти дни подрядчик ведет демонтажные работы старого покрытия пешеходной зоны. Параллельно строители завозят материалы для проведения подземных работ по укладке необходимых инженерных коммуникаций, поливочного водопровода и сетей электроснабжения. Все работы по условиям контракта должны быть выполнены в 2026 году. Реконструкция ведется с сохранением всех существующих мемориальных сооружений. Обновлением будут охвачены пешеходная зона, системы наружного освещения и звукового оповещения. Также дизайн-проектом предусмотрено устройство информационных стендов, мемориала «Стена памяти» и входной группы «Звезда». В рамках реновации аллеи в районе перекрестка улиц Победы и Комсомольская будут установлены монумент и интерактивная доска, посвященные погибшим новоуральцам, участникам специальной военной операции. На время строительных работ пешеходная зона аллеи закрыта. Подходы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» сохранены. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 21 июня в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет Сабантуй – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Силы и традиции», «Соревнования по борьбе на поясах», показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию, армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях. Площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура. Мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». С приходом мая работы на площадке возобновились с новой силой. Наступил второй, не менее важный этап проекта. Если первый год был посвящен созданию главной сцены, то сейчас фокус сместился на комплексное благоустройство всей прилегающей территории. В настоящее время идет активная фаза строительства танцевальной площадки, подготовка дорожек и замена асфальта в зоне, прилегающей к площадке. Параллельно ведутся подготовительные работы по озеленению. Вскоре здесь появятся новые деревья, кустарники и цветочные клумбы, которые создадут уютную атмосферу. Завершение всех работ и торжественное открытие полностью благоустроенной, единой многофункциональной площадки запланировано на сентябрь текущего года. Жители города с нетерпением ждут этого момента, чтобы оценить результат общих усилий и обрести новое любимое место для отдыха и встреч. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 19 июня ночью ожидается до плюс 18 градусов. Днем до 22 градусов тепла. Пасмурно, слабый дождь. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14.

0: Ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
1: И, кстати, домохозяйка в среднем проходит 11 километров в день, занимаясь домашними делами.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Остались без работы? У нас работа.

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-100-101.
2: И кстати, 29 марта 1848 года Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледовых заторов на Ниагаре.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От

0: И, кстати, бамбук может расти до 91 сантиметра в сутки.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: 6+.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: И кстати, сом-самец держит икру во рту до тех пор, пока из нее начинают появляться детеныши.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебель всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.

0: Оси на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: И, кстати, самый маленький город в мире – это город Хум в Хорватии. Численность его населения всего 17 человек.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
3: И, кстати, южноамериканские индейцы для получения резиновой обуви просто обмакивали ноги в свежий сок гивеи, растение из которого получают каучук. Застывая, сок превращался в непромокаемые калоши.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
6: И кстати, в природе существует удивительный гриб, который по вкусу напоминает курицу.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: рабочей профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
4: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
6: И, кстати, у козы зрачок квадратный, а у некоторых копытных он похож на сердце.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Уральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске продолжается реконструкция аллеи боевой славы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В эти дни подрядчик ведет демонтажные работы старого покрытия пешеходной зоны. Параллельно строители завозят материалы для проведения подземных работ по укладке необходимых инженерных коммуникаций, поливочного водопровода и сетей электроснабжения. Все работы по условиям контракта должны быть выполнены в 2026 году. Реконструкция ведется с сохранением всех существующих мемориальных сооружений. Обновлением будут охвачена пешеходная зона, системы наружного освещения и звукового оповещения. Также дизайн-проектом предусмотрено устройство информационных стендов, мемориала «Стена памяти» и входной группы «Звезда». В рамках реновации аллеи в районе перекрестка улиц Победы и Комсомольская будут установлены монумент и интерактивная доска, посвященные погибшим новоуральцам, участникам специальной военной операции. На время строительных работ пешеходная зона аллеи закрыта. Подходы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» сохранены, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 21 июня в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет Сабантуй – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Сила и традиции», «Соревнования по борьбе на поясах», показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию, армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях, площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура, мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». С приходом мая работы на площадке возобновились с новой силой. Наступил второй, не менее важный этап проекта. Если первый год был посвящен созданию главной сцены, то сейчас фокус сместился на комплексное благоустройство всей прилегающей территории. В настоящее время идет активная фаза строительства танцевальной площадки, подготовка дорожек и замена асфальта в зоне, прилегающей к площадке. Параллельно ведутся подготовительные работы по озеленению. Вскоре здесь появятся новые деревья, кустарники и цветочные клумбы, которые создадут уютную атмосферу. Завершение всех работ и торжественное открытие полностью благоустроенной, единой многофункциональной площадки запланировано на сентябрь текущего года. Жители города с нетерпением ждут этого момента, чтобы оценить результат общих усилий и обрести новое любимое место для отдыха и встреч. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 19 июня ночью ожидается до плюс 18 градусов. Днем до 22 градусов тепла. Пасмурно, слабый дождь. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: фотосессии на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: И, кстати, «Приключения Тома Сойера» – первая книга, текст которой был набран на печатной машинке.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: Директор юрослуг. Ваш юрист – надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.

0: И кстати, наши глаза того же размера, что и при рождении.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Остались без работы? У нас

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21. Или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
4: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
5: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
7: И кстати, у кузнечика отверстие для слуха расположены на задних лапках.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске продолжается реконструкция аллеи боевой славы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В эти дни подрядчик ведет демонтажные работы старого покрытия пешеходной зоны. Параллельно строители завозят материалы для проведения подземных работ по укладке необходимых инженерных коммуникаций, поливочного водопровода и сетей электроснабжения. Все работы по условиям контракта должны быть выполнены в 2026 году. Реконструкция ведется с сохранением всех существующих мемориальных сооружений. Обновлением будут охвачены пешеходная зона, системы наружного освещения и звукового оповещения. Также дизайн-проектом предусмотрено устройство информационных стендов, мемориала «Стена памяти» и входной группы «Звезда». В рамках реновации аллеи в районе перекрестка улиц Победы и Комсомольская будут установлены монумент и интерактивная доска, посвященные погибшим новоуральцам, участникам специальной военной операции. На время строительных работ пешеходная зона аллеи закрыта. Подходы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» сохранены. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 21 июня в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет Сабантуй – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Сила и традиции», соревнования по борьбе на поясах, показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию, армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях, площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура, мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». С приходом мая работы на площадке возобновились с новой силой. Наступил второй, не менее важный этап проекта. Если первый год был посвящен созданию главной сцены, то сейчас фокус сместился на комплексное благоустройство всей прилегающей территории. В настоящее время идет активная фаза строительства танцевальной площадки, подготовка дорожек и замена асфальта в зоне, прилегающей к площадке. Параллельно ведутся подготовительные работы по озеленению. Вскоре здесь появятся новые деревья, кустарники и цветочные клумбы, которые создадут уютную атмосферу. Завершение всех работ и торжественное открытие полностью благоустроенной, единой многофункциональной площадки запланировано на сентябрь текущего года. Жители города с нетерпением ждут этого момента, чтобы оценить результат общих усилий и обрести новое любимое место для отдыха и встреч. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 19 июня ночью ожидается до плюс 18 градусов. Днем до 22 градусов тепла. Пасмурно, слабый дождь. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом.

0: Степа, а значит я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
1: И, кстати, бабочки никогда не спят.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
5: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
6: И кстати, в Токио продаются парики для собак.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1 Центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
3: И, кстати, кровь кузнечика белого цвета, у лобстера голубого.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Уральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральске продолжается реконструкция аллеи боевой славы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В эти дни подрядчик ведет демонтажные работы старого покрытия пешеходной зоны. Параллельно строители завозят материалы для проведения подземных работ по укладке необходимых инженерных коммуникаций, поливочного водопровода и сетей электроснабжения. Все работы по условиям контракта должны быть выполнены в 2026 году. Реконструкция ведется с сохранением всех существующих мемориальных сооружений. Обновлением будут охвачена пешеходная зона, системы наружного освещения и звукового оповещения. Также дизайн-проектом предусмотрено устройство информационных стендов, мемориала «Стена памяти» и входной группы «Звезда». В рамках реновации аллеи в районе перекрестка улиц Победы и Комсомольская будут установлены монумент и интерактивная доска, посвященные погибшим новоуральцам, участникам специальной военной операции. На время строительных работ пешеходная зона аллеи закрыта. Подходы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» сохранены. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 21 июня в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет Сабантуй – праздник дружбы и единства народов России. В программе «Спортивная площадка», «Сила и традиции», соревнования по борьбе на поясах, показательные выступления мастеров по дзюдо, айкидо и японскому фехтованию, армрестлинг, гиревой спорт, захватывающая полоса препятствий, борьба в ростовых костюмах и катание на лошадях. Площадка «Многонациональный Урал», творчество и культура, мастер-классы по росписи матрешек и самоваров, рисование цветным песком, создание народной куклы, настольные игры, народные забавы и игровая площадка, а также зажигательные танцевальные выступления самых маленьких участников и опытных артистов. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект по стимулированию самоорганизации граждан «Уютный уголок Руси». С приходом мая работы на площадке возобновились с новой силой. Наступил второй, не менее важный этап проекта. Если первый год был посвящен созданию главной сцены, то сейчас фокус сместился на комплексное благоустройство всей прилегающей территории. В настоящее время идет активная фаза строительства танцевальной площадки, подготовка дорожек и замена асфальта в зоне, прилегающей к площадке. Параллельно ведутся подготовительные работы по озеленению. Вскоре здесь появятся новые деревья, кустарники и цветочные клумбы, которые создадут уютную атмосферу. Завершение всех работ и торжественное открытие полностью благоустроенной, единой многофункциональной площадки запланировано на сентябрь текущего года. Жители города с нетерпением ждут этого момента, чтобы оценить результат общих усилий и обрести новое любимое место для отдыха и встреч. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 19 июня ночью ожидается до плюс 18 градусов. Днем до 22 градусов тепла. Пасмурно, слабый дождь. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Все еще думаете, чем занять ребенка в летние каникулы? Клуб единоборств «Сатори» организовывает летние спортивные сборы для детей от 6 до 14 лет. В «Сатори» дети познакомятся с различными видами единоборств, с элементами самообороны и безопасного поведения в различных ситуациях. Подробную информацию узнавайте по телефону 8-922-296-92-99. «Сатори» – мы знаем, чем занять детей летом. 6+.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
4: И, кстати, температура 40 градусов по Цельсию равна температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, одинаковая на этих двух шкалах.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
4: И, кстати, лиз-томания – потребность слушать музыку все время.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Проси на сайте театра. Без возрастных ограничений.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: И, кстати, во время ужина человек глотает примерно 300 раз.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.